0: покровитель?
1: Ищете попълно клима за свой дом, ки хлади приятнее. Samsung Windfree поскърби за удобие без неприятнега препиха с паметним управлением и елегантним видезом. Открите Windfree Premier и Premier Plus. За вече информации се обърните на ream.si.
2: Три ствари по лети сгинаю хитрее, кот причакуеш. Допуст. Върче хладнега. И уступнице за фестивал Лашко пиво и цветие. На волю их е леше 30%. Уеми свое. Се видимо в Лашкам. Пиво и цветие пика си.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
6: Presenetljivo po ceni. Dipo.
7: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.